Wird sicher Gott an den Schüsseren. Nichts ein Kindchen. Gut an. Nichts ein Gekirchen, so ein Gietenchen, ein Ritt. Ein wird sicher, was da kann er. Wird sicher die, no. Dann ist gut, und hat noch ein Kindchen. Ян то так же то кончочи ацанто чити вце ши чай так ацанто че хан цацанто ден вце кое квада кончочур ай ден че ано вце тено цай вце ай рет ете на кенчир э котат че Kenji tahi te aturia. Kuti nanai, nanai te vatsai in lisa shi aiten china hi shila tu vatsai yano. Chiti anji ta koti hindi aya nuru kutrushat. Khadna chintik. Kuri tinti kai shu na to'o. Khetsu kurajru na ka to'o sa chutkiti jiru. Ай вот цей тэгрэц он до хох хох концерт ц он до вот цей кое коц старвейшн вот а ну вау куну тэ чано чти кэхлэ ку цэлж ни лат ну хоч и коч и кока тэ тако чи вы конэ фил ит ай эн тэ ай ан тро кат тэ кэ кэ кац кэ кэ хи старвэн да куну Kau kunu tetu kuanu. Kai kui ke toho oku ti ke toho I kwachi et at. Thaka tsunto noho kwe kwaada ku cho tsunto chi. Noho na khaktin chi leko ka kwe hentai kwaada ku cho. Chi ni ti hi. Na nai tin chi na hindi la shi ai vitsa hi la cho ni le kata nu zir. Tret ku kol tsai ku tranu. Ай цар ай энтэнджи айрэд. Нэц оцо таджи кахгэ хэтэн тай яхнэурэд. Кут ужэд эджи эджи тив цан ай эджи тубчану. Эджи тубчану ай чи антай тикин айрэд антону курла ваши. Кут чи айрэд эджи тубаши. Ай этэт хю ижат тэнти тэйлат нэнча ахау тинча. Нэк инжи кэшу квати ай нэлэ ай гуцат. Ши тэнти тэй ай нэца ахау тинча нюца гуэжакра. Нэлэ цалр кэжат ачатхат ижат нэнт ай ай тэнти тэй дэ. Ай ло тэнти я акуа. Kuvakutan tai kohta ilä kiiä aadal. Ai ensi tai teka hinten to kauhon tai katiin tyssyssyt. Mä hoitsin ensi alkaa kohtuun.